0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».